Танлад нохре нох сочало хштиглеш ведин спри Сташенаман нишикриах ногус лауре мем